0: 起来！
1: 啊 ，товарищ главный консультант, Анна Ваша Плевочек, товарищ Сунджа Дун.
2: Здравствуйте.
3: Садитесь, пожалуйста.
4: Тимур.

0: 这个同志行不行啊？
1: 敢表现吗？
2: Так, товарищи китайцы,
3: ракета,
2: в данном случае ракета П-2, сокращенно от управляемой ракеты.
3: 是导向型飞弹的简称。
2: Это беспилотное оружие.
3: 是一种依靠制导系统来控制飞行轨迹，可以指定打击目标，甚至追踪目标的无人驾驶武器。
2: Главная задача ракеты.
3: 其任务是在打击目标附近
2: 引爆，并
3: 毁伤目标。
2: Также возможно применение ракеты без боеголовки.
3: 在没有战斗部的情况下，依靠自身动能直接撞击目标，以达到毁伤的效果。在未来的战争中，导弹将是具有决定性作用的战略武器。
2: Технические данные нашей ракеты.
3: П-2 导弹的总重量为21吨。
2: Масса топлива. 4,5.
3: 其中推进剂是。
4: Вы почему остановились?
2: Ответьте на мой вопрос.

0: Потому что данное топливо, про которое вы только что говорили, ошибочное.
1: Вы уверены?
0: В вашей книге вы писали, что топливо обычно составляет 70% от общего веса ракеты. Но вы только что написали на доске, что вес ракеты около 21 тонны, а топливо только всего 4,5 тонны.
2: 小童子，端午啥呢？这段讲的啥意思啊？
3: 总顾问问我为什么不翻译了，我跟他说他这个数据有错误。
2: 等等，你开什么玩笑？赶紧给人家道歉！
4: 快气呀！

0: 伊这位妮姐，格拉姆内刚说的当头，我那是一些我得罗给伊，别连我提一个。
1: Таких хороших нет. Я уже несколько дней говорю, и вы единственный, кто заметил мою ошибку и указал на нее.
2: Вы прошли мою проверку. Поздравляю вас.
1: Я предлагаю вам остаться и быть моим штатным переводчиком.
3: С удовольствием.

0: может нести ядерную боеголовку.
1: 我们最新的洲际导弹可以携带核弹头，
0: и поражать цель точно на расстоянии 10 тысяч километров. 10 тысяч километров.
2: 10000 公里以外的目标。

0: Приветствую.
1: Спасибо.
2: Андрей. Андрей, давно не виделись. Когда ты приехал в Пекин?
1: Ты знаешь его?
3: 主任, 我们是老相识了。

0: Давно не виделись, Андрей. Главный консультант дома?
1: Он себя плохо чувствует. Ему нужно отдохнуть.
0: Я могу помочь и заботиться о нем.
1: Не нужно. Ты можешь идти.
0: Андрей, можешь мне поговорить? Андрей!
2: Я никак не могу понять, почему это нужно делать?

0: Садись, садись. И тебе надо кое-что сказать.
1: Спасибо.
0: Будешь?
1: Нет, нет.
0: Хозяин, барин, а мне надо. Между нашими двумя странами возникли определенные проблемы. Генерал Баранов привез секретный приказ из Москвы о том, чтобы прекратить всякую ракетно-техническую помощь Китаю, а всех экспертов нахрен вывести из страны в ближайшее время.
1: А что делать, наш проект?
0: Извини, не знаю. Сказал тебе все, что мог.
1: Нам нужна ваша помощь, особенно сейчас, в такое важное время.
0: Ты же знаешь, как я тобой восхищаюсь. Я могу отвезти тебя в Советский Союз, чтобы ты продолжил работу над ракетными проектами. У тебя будут самые лучшие условия, я обещаю.
1: Извините, я не могу поехать.
0: Ты же ездил в Советский Союз учиться раньше. Разве не для того, чтобы изучать самые передовые в мире технологии и науку? Сейчас у тебя такая же уникальная возможность. Почему ты отказываешься?
1: Когда я учился в Советском Союзе, деньги, которые государство платило каждый год за мое обучение, это почти пожизненный доход крестьянина. Хотя моя страна пока бедная, но несмотря на то, что она помогала мне учиться у вас передового Советского Союза, у меня нет причин уезжать.
2: Я вижу, что вы испытываете глубокие чувства к своей родине.
1: Я жил в оккупационной зоне. И каждое утро я вставал и клонялся в Токио, чтобы послать привет Японии. Такие бедные люди, которые были рабами оккупантов.
2: Ну хорошо. Отвези меня к себе в переговорную, а потом тихо найди и собери всех своих коллег.
0: Перед отъездом я хочу выжаться как губка и оставить вам все, что знаю.
1: Прямо сейчас?
2: Да, сейчас. Машина у тебя есть?
1: Да.
2: Ой, помедленнее.

0: 感谢盖杜克夫教授和各位专家的辛苦付出，我们将继续推进导弹项目，直至顺利研究完成。祝各位一路顺风，也祝中苏友谊地久天长。
1: Антон,
2: береги себя.
1: Я оставил тебе большой подарок. Тебе передадут его после моего отъезда.
3: Что он тебе сказал?
4: Главный консультант надеется, что в ближайшее время ракета будет успешно запущена.
3: Не нужно мечтать. Когда уедут наши специалисты, в Китае не останется людей, чтобы вести ракетные исследования.
5: Наш Тиган Чен Шуэсэ, ученый с мировым именем. Мы уверены, что в Бадиво луга вот вам.

0: Създава един свайгалепид.
1: Ваша технологическая база похожа на кусок этой невкусной еды. Очень-очень хрупкая. Еще через 5 лет вы также не сможете соорудить собственные ракеты. Китайцы, вы постоянно фантазируете, как на велосипеде на Луну поднимаетесь.